Вахгуру джи. Вахгуру джи, Сатнам, Сри Вахгуру джаб джио. Эко Омкар Сатнам Карта Пурх. Нирбау Нирвайр. Акал Мурта Джуни Сапа Гор Прасад Джаб. Ад Сатчо, Джугад Сатчо, Хэппи Сатчо, Нанко Сипи Сатчо. Сочай Сочна Хувай Джи, Сочи Лаквару, Чупай Чупна Хувай Джи, Ларахан Ватар, Пукхея Пукна Утри Джи, Банна Пурия Пад. Сайс Сиян Палак Хухи. Танкана Чалла Нал Кеб Сатьяра Хуйе Кркуда Тутта Пал Хукмар Джай Чарана Нал Кликя Нал Хукми Хубна Якар Хукна Кахя Джай Хукми Хубан Джи Хукм Лавде Ай Хукми Атам Нича Хукм Лек Дук Сук Пайя Икна Хукми Бакси Сек Хукми Сда Пайя Хукм Андр Саб Куба Хукм На Куй Нанак хукма джиб джай тахума кахана куй гаве ку таан хуя ксатан гаве ку дат яна нисан гаве ку гульбри ячар гаве ку бдяв кавичар. Гаве ку саат критан кхи гаве ку джила прадехи гаве ку джапад садур гаве ку викхай хадра хадур катна катхи наяве тот кат кат катхи коти кот кот динда дилан дитхак паш джука джубантр кхай кхай хукми хукм чалай ра Нанак виксави праваху сача саху сач наи пакхе я пау паракха хай манга хай дехи дехи даткари датару фир кия бьяр кия джит джиса дурбар маху ки болин болия джит сунтари пьяр умрат веда сач наи вадия и вичар карми ваве капда надри мок твару нанки ваджадия саба песа чьяр тха пьяр нанжай кита на хуе я пьяр абнанжан сой джин севе я тумпая ману нанк гавия гунни дан гавия сурия мраркия пау дук пар хар сук карля джай гурмак надум гурмак ведум гурмак рахас май гур исар гур гурк барма гур парбати май Джейхо джана якхана хикахна катна джай гурайк дехи бджай сабда джиян кайк дата усу мэмсана джай тиртна вадит спава бин пани ки най кари джети сатту пай викамл карма ки мила лей мат вичратна джвахр манаку джейк гурки сек суни гурайк дехи бджай сабда джиян кайк дата усу мэмсана джай джей джбчари